0: идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки, суд! За красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом карать!
2: Святая Мадонна! Научит нас драться! Феминистского калера! Пожар на демонстрацию!
3: Бунт в России!
4: Харизма протеста!
3: Бунт в России!
4: Путин достал!
3: Бунт в России!
4: Мы существуем!
3: Бунт в России!

Бежим! Идет цезуристное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского!